0: ты анжел брошу на чумадицу. Хэ, рока, рока.
1: WhatsApp Радио Книна 099 367 2883.